0: А пашем у пасема, но и приготовлена.
1: А, сына шедов!
0: Сына том, спасибо! А это что за предмет?
1: Где?
0: Ту, сколько мне и снесла эта мужской поясок! Великое, что слыхали о ваших лупках, о ваших лупках!
1: Что же вы стихали?
0: Слыхали мы о поборах ваших смола.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.

Кочерина, все узнает, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает. Кочерина, все узнает

0: мерещится.
1: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь, идет кто-то.
0: Слышу.
1: Спрячься где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
0: Вот тебе, бабушка, и Юрьев тень.